0: радио «Джаз». The best of the
1: world radio. В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.